0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев. По акции ЗУР от Олив. Волне. Кондиционер всего за 222 сомани в месяц. Холодильник всего за 119 сомани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: Хосила зикри худоя аст, камоли хамакас. Он чебе зикри худоя аст, хаманукзон аст. Ибни Ямин.
2: Интиколи пул тарихи Бонки и Мон Интернешнл бо курби муофиг ва комиссия и камтарин. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11 22.
1: Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلوس.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 8484. آناتیس، آب که در آن لذت زندگی است.
4: Рахами телефона Едора и реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
6: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Природа наградила человека множествами чувств, которые помогают нам справляться с теми или иными ситуациями в жизни. Когда тяжело, мы плачем, смеемся и радуемся, когда счастливы. А вот как быть с агрессией? Само по себе чувство очень нужное, но не все знают, как правильно дать выход агрессии или справляться с этим чувством. Давайте разберемся.
6: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Первое – это признать агрессию. Частая ошибка – это подавлять чувства. Я не злюсь, мне все равно. Но подавленная злость никуда не исчезает. Она выходит позже, сильнее и даже больнее. Гораздо честнее сказать себе «я сейчас злюсь». Второе – это пауза. В момент всплеска эмоций важно не действовать сразу. Дайте себе время отойти, подышать, выйти из разговора. Простая фраза «мне нужно время остыть» уже снижает риск конфликта. Третье – выражать словами, а не действиями. Ни крик, ни оскорбление, ни хлопанье дверью. А четко и спокойно «мне не нравится», «меня это злит», «мне важно по-другому». Это называется «я-сообщение». Вы говорите о себе, а не обвиняете другого. Четвертое – это безопасный выход энергии. Физическая активность – один из лучших способов пройтись, побегать, сделать уборку, ударить подушку, например, написать все на бумаге и порвать. Тело помогает разрядить напряжение. Пятое. Разобраться в причине. Агрессия редко бывает сама по себе. За ней стоит усталость, обида, чувство несправедливости. Если понять причину, легче выбрать правильную реакцию. И важный момент. Агрессия становится опасной, когда она направлена на других людей или на себя. Безопасное выражение – это когда вы не разрушаете отношения и не причиняете вреда. Научиться этому – значит сохранить и себя, и близких. Потому что зрелость – это не отсутствие злости, это умение прожить ее так, чтобы после не пришлось сожалеть. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
8: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save me tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: тем процент сомнения меня не любит.
1: Тарунай Авали Суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзискорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда дар уфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
10: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
9: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
10: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
9: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Рахами телефонии Дора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
8: Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: مرده رو بهری چی می پوشند؟ چشم، آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: رادیوی آسیا پلس. برای شنیدن. Азия Плюс.

0: Az yapıyoruz. Derece'yi Bodo'yu hasbiyat.
1: خوشش اسمه کرده.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.
1: Эхсоси аз хама говоро, акнон хамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: مادر شدنی نیست.
1: رکلاما در آسیا پلاس.
2: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
4: اقدام زور از الیف در اقیقا. تیلو را امروز گیر، مبلغش را بعد پرداخت نما. تیلو بناسیا تو هشتامو بی کمیسی و بی پیش پرداخت. تنهو از سینزدهوم تو بیستو سیگی بیمای. توی نزدیک است؟ یو میخوای از دیگران با کلی فرق کنی. پس بیو از کلیکسی نوی ایتالیویی با صفتی اولیدی دن نموده. فرقیت رو خدا احساس نما. در خاطر دار، امروز انتخاب، فردا افتخار. نسیم میرودو تیلو میموند.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегри. Иксельро харида, рамзизери сарпушро. Дарсомлай Иксель, энерджи нухта Азия, бахкайкир. Баю онро, даршакли СМС, бонавиштани ному насап, башахри истихомат, барахами навадучор, хафсат, автодухафт, автодухафт равонкон.
8: Бахтадро бисанч, баяки ассе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткон.
7: Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурдаст. Онро аздас наде.
1: Рахами телефони идора и реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
10: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
2: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai Nitro nuqta tj ba qayd gir va yo on ro tariqi SMS bo navishtani nomu nasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 430 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai Nitro nuqta tj yak zarfcha yak imkoniyat. On ro az dast nadi.
4: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.

Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11-22.
4: بوبین بیشونال فابیرخس
5: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

хочу лишь тебя, я хочу лишь к тебе. Знаю.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор,
2: когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Бахшида басиву панч сологии и стихлоли давлати Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсоти рудпонг. Порой сойп корони из тесоли. Акнун бо чор дафо из исолона. Бо пулими лекар спигирит. То си юми сентябра зиним коня дистифода борда. Из тесоло тихо дру руш пилихит. Вахам дар тахкими иктидори из тесоли кишвар. Сам гузорит. Тавсирот бо телефони хаш тодо хаш панчо у панч. Мохам кадами рушти иктисоди мили. Ва пушти боли бо эти моди. Сойп корони ватанием. Сану отсоти рудпонг. Адафимо, мова факияти шумо.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мегачипс Харитон. Як я се сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун. Рамзро аз басаи мегачипс дар сомони мегачипс нухла тиджей бакай гир. Ва йо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-800-828-828 фирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухла тиджей.
5: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
7: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Сануат Содирот Бонг по максади дастгири шарвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар Сануат Содирот Бонг пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
4: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
0: Сануат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
5: 41-41.
6: НИДО – это голос. Иногда тихий. Иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Природа наградила человека множествами чувств, которые помогают нам справляться с теми или иными ситуациями в жизни. Когда тяжело, мы плачем, смеемся и радуемся, когда счастливы. А вот как быть с агрессией? Само по себе чувство очень нужное, но не все знают, как правильно дать выход агрессии или справляться с этим чувством. Давайте разберемся.
6: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Первое – это признать агрессию. Частая ошибка – это подавлять чувства. Я не злюсь, мне все равно. Но подавленная злость никуда не исчезает. Она выходит позже, сильнее и даже больнее. Гораздо честнее сказать себе «я сейчас злюсь». Второе – это пауза. В момент всплеска эмоций важно не действовать сразу. Дайте себе время отойти, подышать, выйти из разговора. Простая фраза «мне нужно время остыть» уже снижает риск конфликта. Третье – выражать словами, а не действиями. Ни крик, ни оскорбление, ни хлопанье дверью. А четко и спокойно «мне не нравится», «меня это злит», «мне важно по-другому». Это называется «я-сообщение». Вы говорите о себе, а не обвиняете другого. Четвертое – это безопасный выход энергии. Физическая активность – один из лучших способов пройтись, побегать, сделать уборку, ударить подушку, например, написать все на бумаге и порвать. Тело помогает разрядить напряжение. Пятое. Разобраться в причине. Агрессия редко бывает сама по себе. За ней стоит усталость, обида, чувство несправедливости. Если понять причину, легче выбрать правильную реакцию. И важный момент. Агрессия становится опасной, когда она направлена на других людей или на себя. Безопасное выражение – это когда вы не разрушаете отношения и не причиняете вреда. Научиться этому – значит сохранить и себя, и близких. Потому что зрелость – это не отсутствие злости, это умение прожить ее так, чтобы после не пришлось сожалеть. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
8: Сочное, восточное. Радио «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Ас писари хиш, хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тарихи Бонки Иммун Интернешнл бо курби муофиқ ва комиссия и камтарин. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11 22.
1: Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Азия Плюс. Рубару бо мардум, мавджу бо мавджи замона. Радиуи Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیور
2: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
1: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
0: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
6: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
0: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
7: Сурудинав Дар Азия Плюс.
9: Бозях кисай тозы азиндаги.
10: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده ترانه شب و روز از شهلا حفیظه

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу, которая приходит вовремя и меняет все.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجم منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال 11-22
1: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Уром, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик. Хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Сыпь, слабость, боль в животе? А вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на гемотест.тг. Деятельность лицензирована.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панирӣро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
10: 41-41. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
6: Рахами телефон и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: بحث با رسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلس. هر روز یک قدم به

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Твой стиль.
1: Радио «Азия Плюс».
2: نکنین جور جدامون بری میگیره بارون دا میکنم هر شب واسه

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلوس.
2: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش بوز آلرژی.
3: آروم عزیزم. علاجش هست آلرویک. راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
2: زود یعنی
3: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
2: با کودکان هم ممکن است.
3: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا به خف است.
2: من به تو چیکار میکردم ها؟
3: Allergic – хайоти бе аллергия. Аз дорухунаго пурсон шавет.
4: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
5: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
6: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
5: Даже так? А я думала, ты верен мне.
6: Я верен своему вкусу.
7: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
8: Вода с доставкой на дом и в офис.
9: Телефон колл-центра
8: 84-84.
7: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
10: Анатис.
11: Рахами телефоны идора и реклама.
12: Чилуяк, чилуяк.
3: Басу бараси ва мубохисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубохисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
10: Азия Плюс.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Two Colors» — Сафри Дуо и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит «Head Evan Water» — энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Сафри Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани ному на саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо суати 19-си баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухтати джей. Як зарфча, як им.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. رادیو آسیا پلس. برای شنیدن آسیا پلس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вауа».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 сомани в месяц. Холодильник всего за 119 сомани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیای کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11 22.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангомитулуй офтоп, вактики рузинав, сармешават. از بلندی قلعه ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قلعه ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.

0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
2: Рахами телефоны идора и реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
4: Эхсоси асхама говоро. Акнун хамин гунаном дора. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Акнунумас ули бедори шумо хар сахар кахвай грейс хохат бод. Седар як, гани шуда бо каймок ё саршири хушмаза ва замина барои тахрики бештар. Барои мухассилин, вакти кору фаолият, хангоми харакат, бади машку тамрин ва хайол бофиҳои дигар. Грейс, седар як, лаззати хос дар як финҷон ва барои энерҷии бештар. Бо худ бигир. Грейс, оғози бо лаззати субҳ ва идомаи бо барори рӯзи корӣ.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Мегачипс харида, яке аз се сертификат рубо маблағи 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.tj.
4: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: Рахами телефонии Дора и реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: انتخاب کنید آجی بادم، جایی که با سلامتی شما ارزش می‌دهند. برای معلومات زنگ زنید 9888017177.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Сыпь, слабость, боль в животе. Вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на gemotest.tj. Деятельность лицензирована.
3: Салом Асхуджан, файл Рофилистода.
4: Салом аз Душанбе, Кабул, Даряк Соняк Шудашу.
5: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
4: Тайор, Олиджанов Куркарден. Вахты интернети хона, сурат дура, шаурхо бахам наздиктар мешабан. 3 мегабит Соня хамаги бо 155 сомони. Ва IPTV хамчун туфа. Тоджик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
6: Иқдоми зур аз алиф дар ақиқа. Тилоро имрӯз гир, маблағашро баъд пардохт намо. Тило ба насия то 18 моҳ, бе комиссия ва бе пешпардохт. Танҳо аз 13-ум то 23-уми май. Туи наздик аст? Ё мехоҳӣ аз дигарон ба кулӣ фарқ кунӣ? Пас биё аз коллексияи нави итолиёӣ бо сифати олӣ дидан намуда фарқиятро худат эҳсос намо. در خاطر دار امروز انتخاب فردا افتخار نصیحه میرود و تلو میماند رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
7: Так звучит радио Азия плюс.

ту та руна. Радабандии та рунагои туджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс. Азия Плюс. Харус, я кадам бабеш.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: عجب و با هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخم مهر می کاریم و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: Радио «Азия Плюс».

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس. اقدام زور از الیف در اکیقا. تیلو رو امروز گیر، مبلغش رو بعد پرداخت نما. تیلو بناسیا تو هشده ماه بی کمیسیه و بی پیش پرداخت. تنها از سینزدهم تا ۲۳ می. توی نزدیک است؟ یا میخوای از دیگران با کلی فرق کنی؟ پس بیا از کلکسی نوی ایتالیویی با صفت اولی دیدن نموده فرقیت رو خودت احساس نما. در خاطر دار، امروز انتخاب، фардо ифтихор. Насия мераваду, тило мемонат.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Природа наградила человека множествами чувств, которые помогают нам справляться с теми или иными ситуациями в жизни. Когда тяжело, мы плачем, смеемся и радуемся, когда счастливы. А вот как быть с агрессией? Само по себе чувство очень нужное, но не все знают, как правильно дать выход агрессии или справляться с этим чувством. Давайте разберемся.
3: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Первое – это признать агрессию. Частая ошибка – это подавлять чувства. Я не злюсь, мне все равно. Но подавленная злость никуда не исчезает. Она выходит позже, сильнее и даже больнее. Гораздо честнее сказать себе «я сейчас злюсь». Второе – это пауза. В момент всплеска эмоций важно не действовать сразу. Дайте себе время отойти, подышать, выйти из разговора. Простая фраза «мне нужно время остыть» уже снижает риск конфликта. Третье – выражать словами, а не действиями. Ни крик, ни оскорбление, ни хлопанье дверью. А четко и спокойно «мне не нравится», «меня это злит», «мне важно по-другому». Это называется «я-сообщение». Вы говорите о себе, а не обвиняете другого. Четвертое – это безопасный выход энергии. Физическая активность – один из лучших способов пройтись, побегать, сделать уборку, ударить подушку, например, написать все на бумаге и порвать. Тело помогает разрядить напряжение. Пятое. Разобраться в причине. Агрессия редко бывает сама по себе. За ней стоит усталость, обида, чувство несправедливости. Если понять причину, легче выбрать правильную реакцию. И важный момент. Агрессия становится опасной, когда она направлена на других людей или на себя. Безопасное выражение – это когда вы не разрушаете отношения и не причиняете вреда. Научиться этому – значит сохранить и себя, и близких. Потому что зрелость – это не отсутствие злости, это умение прожить ее так, чтобы после не пришлось сожалеть. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
0: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

0: Тута Руна. Радабандии та рунагои тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
5: تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشخانه و مال و اشیاء با صفت دیگر رو
4: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
5: 48-828-2222
4: و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست. رقم تلفن اداره رکلام
5: 41-41.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Вауна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: Ауджи Давлат Сифлат Табон Ро Дурузе Бешнест. Хокагарим Рус Барчархаст. Фардо Зерепост. Бедил.
2: Интиколи пул тарихи Бонки Иммун Интернешнл бо курби муафиқ ва комиссияи камтарин. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11 22.
1: Азия Плюс.

0: خونه یا کارخانه شما.
1: تلفن تماس 84 84. آناتیز، آب که در آن لذت زندگی است.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: سی و ما لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳамамонанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Природа наградила человека множествами чувств, которые помогают нам справляться с теми или иными ситуациями в жизни. Когда тяжело, мы плачем, смеемся и радуемся, когда счастливы. А вот как быть с агрессией? Само по себе чувство очень нужное, но не все знают, как правильно дать выход агрессии или справляться с этим чувством. Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое – это признать агрессию. Частая ошибка – это подавлять чувства. Я не злюсь, мне все равно. Но подавленная злость никуда не исчезает. Она выходит позже, сильнее и даже больнее. Гораздо честнее сказать себе «я сейчас злюсь». Второе – это пауза. В момент всплеска эмоций важно не действовать сразу. Дайте себе время отойти, подышать, выйти из разговора. Простая фраза «мне нужно время остыть» уже снижает риск конфликта. Третье – выражать словами, а не действиями. Ни крик, ни оскорбление, ни хлопанье дверью. А четко и спокойно «мне не нравится», «меня это злит», «мне важно по-другому». Это называется «я-сообщение». Вы говорите о себе, а не обвиняете другого. Четвертое – это безопасный выход энергии. Физическая активность – один из лучших способов пройтись, побегать, сделать уборку, ударить подушку, например, написать все на бумаге и порвать. Тело помогает разрядить напряжение. Пятое. Разобраться в причине. Агрессия редко бывает сама по себе. За ней стоит усталость, обида, чувство несправедливости. Если понять причину, легче выбрать правильную реакцию. И важный момент. Агрессия становится опасной, когда она направлена на других людей или на себя. Безопасное выражение – это когда вы не разрушаете отношения и не причиняете вреда. Научиться этому – значит сохранить и себя, и близких. Потому что зрелость – это не отсутствие злости, это умение прожить ее так, чтобы после не пришлось сожалеть. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
9: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیا و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند. تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیاء با صفت دیگر را از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیا و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-2222 و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
10: رقم تلفن اداره رکلاما
11: 41-41.
12: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: مرده را بهری چی می پوشند؟ چشم، آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси хамрахии хамешаги.
3: Дар махфили худ роҳ маде, ҳамчун манеро. Афсурда дил афсурда кунад, анҷум манеро. Фароҳонӣ.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11-22.
4: را یاد کردم کم کمک با دل جا کردم.

Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

Asia Plus. Her roz yakadan bapış.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имун Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Машау аз тунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт. Аташ ра бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имун Интернешнл 11-22.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

برام با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است.

Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. I get so caught up on the stuff.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: دنیا علمی قفلت و اقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل 11-22
1: آسیا پلوس آسیا پلوس آسیا پلوس

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс. I called it bad just today.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت زی گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیای کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11-22.
1: رادیو آسیا پلاس.
4: بیا بی بهانه با من مشو تو بگانه

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Сах душвор аст, гардаф шондан аст хэр доманон. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11-22.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба